Izmond, Gulam Priatou, Sofia Zorkita. И Атланта Джорджия, разбира се, Жоре. Айде, фаме Майя. Си Тони Дачева, а?